0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Штајерска.
4: Сплитна търговина с вияки.
5: Кам ДОО.
6: Детралекс. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себой. Детралекс. Пред упорабо натанчно преберите наводило. Отвеганју и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацеутом.
7: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Тер уса мотористична опрема на едном месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчах.
8: Чистилне направе минус дежевница.си.
9: Армекс. Одлично размерје мед цено и квалитето.